0: ist Radio Cottbus. Willkommen zu Hause.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».